Взяли гостей за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полиш там не был, я в этом. Взяли гостей за стил. Прекрасно спевали, прекрасно.